Откуда появляется эта сила духа? Она появляется из очищения. То есть чем более мы чисты, тем больше наша изначальная духовная природа проявляется. А значит и сила. Есть три вида чистоты: грубая, тонкая и духовная чистота. Чистота слова, чистота речи, чистота тела, чистота мысли. Все это чистота, все это можно разбирать. То есть тело должно быть чистым. Тело чисто, если человек совершает омовение. То есть вода очищает тело. Ничем больше тела так просто не очистишь. Поэтому человек должен реально мыться. Если он не моется, он не чист. Он постепенно в мишку превращается. Он должен мыться. Его одежда должна быть чиста. Одежда. Только как одежда несет в себе также эту чистоту. Одежду нужно одевать чистую. Тогда человек будет чист телом. Он должен питаться чисто, должна быть чистая пища. То есть то, что в него попадает, он должен быть чист. Если тело чисто, в этом чистом теле уже может быть чистое мышление. Тогда можно работать на чистом мышлении. То есть наши мысли должны быть чистые. У меня должны быть чистые цели. То есть я должен действительно контролировать то, о чем я думаю, как я думаю. Я не должен грех в уме совершать. У меня не должны быть грязные мысли, я должен за этим следить. Mm-hmm. То есть, если я беру какую-то грязь, я говорю, фу-фу, да, грязь, фу, выкидываю ее. Точно так же, если ко мне в ум попадает грязная мысль, я тоже должен сказать, фу-фу, гадость, и выкинуть ее из своей мысли. Я не должен об этом думать. Моя речь должна быть чистая. То есть, чистая речь – это говорить чистые мысли. Чистые мысли – это духовные мысли, которые исходят от абсолютной истины. То есть, если я за этой чистотой слежу, то моя сила становится максимальной. Я могу осуществлять на любые проекты. Поэтому тут подвижничество появляется. То есть те, кто занимаются духовной жизнью, они подвижниками становятся. То есть они подвиги совершают. Угу. Если тело, ум, речь грязны, то сил нет. Поэтому о каком там подвиге речь идет? Там бы на работу прийти утром, понимаете? Там бы семью свою сохранить. Угу. Там бы хотя бы как-то себя содержать, не скатиться на уровень нахлебника. То есть уже даже на материальные вещи сил не хватает. Но если человек живет чистой жизнью, развивается духовно, эта сила его души максимально раскрывается. Например, грязная лампочка, то есть если плафон грязный, света нет, темно. Но если вы протерли плафон, все, светло. Так же и душа. Если мы ее протерли, она начинает источать абсолютную силу. И с помощью этой силы мы можем подвиги совершать. Поэтому все духовные деятели, все, кто идут по пути духовного развития, они все рано или поздно подвиги совершают. Все. То есть мир переворачивают. Поэтому надо над чистотой о своей душе работать.

Это одно из самых, как будем говорить, таких сатанинских изобретений телевидения. Потому что если мы возьмем телевидение, то все, что идет через телевидение, направлено на перепрограммирование нашего сознания. Конечно, вы скажете, ну бывают же там хорошие фильмы какие-то познавательные передачи. Бывает. Но они сопровождаются соответствующими перебивками, рекламой и так далее. То меня в свое время вырвал этот шнур, чтобы у меня даже дети не могли смотреть. А у меня была спутниковая антенна, все. А поскольку шнур могли обратно представить, я его еще отрезал и выбросил. У меня телевизор дома работает как монитор. То есть стоит DVD-плеер, система Дюны, которые есть возможность закачать огромное количество фильмов, то есть у меня огромная видеотека. И когда я хочу что-то посмотреть, в чем эта видеотека содержит и документальное кино, и художественное кино, но я туда записываю только то, что является каким-то произведением искусства. Если я хочу что-то пересмотреть, да, мне есть из чего выбрать. Конечно, что для нас телевизор, это может быть какая-то отдушина, но если вы используете его как монитор, вполне нормально. Ну вы скажете, хорошо, а новости? Ну новости в принципе, не хватает того, что я слушаю, когда езжу в машину. У меня в машине настроен приемник на два политических канала. Один у меня канал идет Вести, второй Эхо Москвы. Но там, правда, тоже приходится включать фильтры, потому что бывает там... Все-таки, когда вы через слух воспринимаете информацию, вам легче поставить фильтры. Через зрение очень много проходит подсознательно. И проведен был этот эксперимент, когда людей посадили в зале напротив друг друга, экран был посередине, одни сидели, как обычно в кинотеатре, сзади был проектор направлен, и они смотрели это все, да, на экране. А экран, он же насквозь светится, да, поэтому те, кто сидели с другой стороны, они тоже видели, у них тоже была эта картинка, все. Но когда сравнили эффект, ну, там специальный опрос проводился, после этого работали психологи, оказалось, что люди, которые сидели, и на них был направлен этот луч, они теряли способность очень многое анализировать. И у них не работали практически вот эти фильтры. То есть информация, которая входила напрямую, она входила, разрушая фактически волевой барьер. Именно это происходит, когда вы смотрите через телевизор, да, что-то. Поэтому я считаю, что в какой-то момент сейчас все больше и больше это распространяется, и уже скоро, я думаю, отказ от телевизоров, даже как от мониторов, произойдет, потому что все больше и больше появляется проекторов, очень высокой степени разрешения. Эти проекторы можно подключать при желании и к антеннам, вот, но, естественно, к любым там и компьютерам, и ко всяким там к видео DVD там плеерам. Вот. И вы можете смотреть, и тогда вы можете анализировать, вы можете отбрасывать то, что будет проникать в вас негативно. В том смысле, что телевидение, оно не будет таким, какое оно сейчас, через определенное количество времени. Это несомненный факт, человечество к этому придет.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: как Алексей Каренин, например. Очень неприятная ситуация для мужчины, правда? Почему? Кто-то помнит из вас, каким образом произошел брак Анны Карениной? Ну, тогда еще в девичестве, то есть Анны и Алексея Каренина. Кто-то помнит? Это полстраницы, несколько абзацев. Но кто-то запомнил эту вещь? Итог мы знаем, даже те, кто не читал. В основном человек говорит, все смешалось в доме Облонских, и создается иллюзия, что все остальное он тоже читал. Да. Но мы знаем так иначе, с кинематографа, ну и тем более Петербург город образованный, все знают. Ну, а вот это, кто помнит это, кто обратил внимание? Полстраницы Лев Николаевич Толстой в романе посвятил тому, чтобы упомянуть, каким образом выходила замуж Анна. Да? Что, где, когда? Пожалуйста. Книга уходит. Слушатели из города Риги, Руслану Нушевичу, если... Ноутбук его уходит вместе с ним. Версии какие? Давайте придумаем. Знатоки обычно выдумывают, если не знают. На ходу. И часто попадают в точку. Хороший парень.
1: Хорошая партия.
0: Это был. А способ, помните, какой был? Способ. Вот и за что я несколько обижен на Льва Николаевича. Как лектор. Что он не расписал историю до этого. Ну, видимо, просто из уважения, не знаю, к Анне ее, так сказать. Почему девушку надо было выдавать таким странным образом? То есть ее тетушка, если я не ошибаюсь. Она устроила каким-то образом некоторое общение, это достаточно благочестивые времена, 150 лет всего лишь назад, здесь, прямо в Москве или в Санкт-Петербурге. Она устроила, а потом она просто стала давить на Алексея Каренина, пытаясь его убедить, что согласившись на встречу с Анной, это не было встреча наедине в спальне, там, или, не знаю, посещение клуба ночного, просто где-то, возможно... Я не знаю, в летнем саду. Да. А потом стал настаивать на то, что он компрометировал эту девушку уже, компрометировал. Теперь должен взять ее в жены. Она устроила такой шантаж, что Алексею Каренину ничего не осталось, чтобы спасти доброе имя девушки. Самое интересное. О своем он, ну, как бы не сильно пекся, порядочный человек был. Чем закончилось спасение доброго имени девушки, думаю, всем, как бы, всем известно. Вот пример. Поэтому отношения, которые построены в невежестве, не могут длиться, они разрушаются с самого начала. What, how to fix what was meant to be broken. И смысл состоит в том, чтобы правильно их разрушить, правильно их прекратить вовремя, пока не разрушилась молодость, пока не разрушилась способность

психики воспринимать жизнь, такая утрата такой способности называется депрессия, пока не началась онкология, во имя жизни. То есть судьба устраивает посредством планет разрушение такого брака просто во имя жизни, потому что в этом браке практически нет возможности жить. Он не предназначен, чтобы жить. У него нет, это не было задумано, как жить. Это было просто задумано, чтобы больше не переживать каких-то эмоций. Просто не переживать каких-то эмоций, что само по себе уже означает умереть.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Следует понимать, что ища свой круг взаимоотношений или общаясь с кем-то, мы неизменно должны применять свой разум. Мы должны спрашивать себя, на чем основываются идеалы людей, с которыми я хочу общаться. На каких ценностях? На временных или на вечных? Если ценности временны, то необходимо сразу заключить, что впереди меня ждут страдания. Хочу я этого или не хочу? Нужно взвесить. Нужно об этом всегда помнить, что если цели жизни или основные жизненные постулаты основываются на чем-то очень временном, неважно, что это, что мы видим в этом мире временного, дом, семья, все это требует заботы, любви, поддержания. Но говорится, что для того, чтобы дать близким свою любовь, необходимо обладать ей самому, обладать счастьем, которым мы хотим поделиться, не пытаться получить счастье от близкого человека, а наоборот отдать ему счастье. И что для нас счастье, мы должны признаться, то, что никогда не проходит. Если мы находим это в своем сердце, если мы это понимаем, то мы сможем не только близким подарить счастье, но и всем остальным людям, причем абсолютно не привязываясь к ним. И это избавит нас от страданий в дальнейшем. Это позволит нам с пониманием относиться к проблемам близких, а не так, что у кого-то там какая-то проблемка у близкого человека, и мы садимся с ним и начинаем вместе плакать, что вот, мы такие несчастные. И человек, который понимает внутри себя счастье, он еще больше помогает людям, когда у них какие-то трудности. Он садится и говорит, что, понимаешь, это все временно, вот ты сейчас, какая-то проблема незначительная. Но я уверяю тебя, все будет хорошо, все будет нормально. В этом мире все временно, все, и счастье приходит независимо от тебя, и страдания приходят независимо от тебя. Поэтому успокойся, все пройдет, не переживай, и это тоже пройдет. У Джорджа Харрисона есть одна великолепная песня «All things must pass». «Все должно пройти», где он поет, что восход солнца не может длиться вечно. Ничего в этом мире не может длиться вечно. Все пройдет. Мы должны быть готовы ко всему. И если мы хотим настоящих отношений и не бояться о том, что они когда-то прервутся, то мы всегда должны основывать наши отношения на понимании вечности, на понимании того, что тут то живое существо, с кем я общаюсь, так же вечно, как и я, и нуждается в таком же счастье, неприходящем и неуходящем, постоянном счастье. И эти взаимоотношения, они будут совершенными. Эти взаимоотношения, они будут источником удовлетворения, успеха, счастья в жизни.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

почему здесь стоит очередь? Полубоги с райских планет в очереди стоят, получить тела людей. Потому что эта форма жизни из 8 миллионов 400 тысяч самая ценная считается, человеческая. Очень ценная, получить ее очень ценно. Мы, на самом деле, мы все отстояли в этой очереди. Мы очень долго стояли в этой очереди. Вот мы достоялись. Вот мы получили человеческую форму жизни. И что мы теперь с ней делаем? Посмотрите, как бездарно люди растрачивают эту ценную жизнь. Ценность в том, что только с человеческой формы жизни можно уйти в духовный мир. Больше никак. Ни с тела полубогов, ни тело Брамы, даже можно Браму и тело Брамы иметь, и не уйдет в духовный мир. Браме придется родиться человеком, прожить человеческую форму жизни по достоинству, развить себе все качества духовного человека, и отсюда уйти в духовный мир. В другой форму жизни в духовный мир не уходит. Обязательно нужно стать человеком. Поэтому очередь стоит. Полубоги это знают. Поэтому завидуют все, что мы здесь люди как в человеческих телах, и занимаемся ерундой, они плачут, там, вы что вы делаете вообще? Вы так стояли в этой очереди, и вот оно пришло в ваше время, и вы так бездарно растрачиваете. Так они смотрят на людей, на мирян. Но когда мы занимаемся духовной практикой, эти же полубоги, эта же очередь, все нам благословения дают. Все ангелы, все хранители, все приходят в этот мир, защищают нас, устраивают так, что мы будем духовно расти. Если они видят, что мы правильно распоряжаемся жизнью, все благословения к нам придут. Тогда мы достигнем совершенства, уйдем в духовный мир. Но если мы не пользуемся этой формой жизни, они не дают благословения, тогда приходят другие существа, и они нам мешают, они нам палки в колесо суют, посылают нам всякие соблазны, и мы теряем время, туда, вот тебе то, вот тебе это. В этом ценность, по этой очереди там. Что подразумевает, вы пройдете солнечным путем, дойдете там до полубога, станете полубогом. Да, и даже до Брамы дойдете, и уже Брамой станете, уже Брама высшее живое существо. Потом вернетесь опять на землю, чтобы развить себе качество, которое Брама не может развить в себе. Теперь Брама не может, сложно развить качество. То есть чем выше уровень, тем больше шансов обусловиться. Соблазнов очень много. Мы даже себе представить не можем, какое счастье, блаженство испытывает Брама. То есть ему там не до любви божественной. Там столько всего, и он говорит, я успею это еще делать. Но потом душа возвращается обратно сюда, получает тело человека, развивается, начинает старт. Духовный мир. Она пролетает все эти оболочки, когда выходит из тела человеческого, пролетает все оболочки райских планет, низших планет райских, средних райских планет, потом уровень Брамы проходит. Даже иногда она может стать Брамой на время, просто еще раз убедиться, что мне это не надо. Просто может какое-то время поправить там один день Брамы, просто душа. Потом она продолжает дальше. Это просто промежуточный этап. Она продолжает дальше, она выходит за пределы Анды, то есть за пределы Вселенной, попадает в Брамаджьоти или в эту нирвану, к которой стремятся буддисты, Браман вот этот, попадает. И там она не должна останавливаться. Если она хоть немножко остановится, если ей там понравится, все, она вернется обратно. Да, поэтому она там проходит его. На этом пути Брамаджьоти она встретит Господа Шиву, душа. Ну, не сразу Шиву, сначала Ганеш встретится там, Дурга. Супруга сначала Господа Шивы встретится, не материальная, а духовная. Она встретится и скажет, ты куда-то собрался, да уже? Ты Махамайя, друзья. И надо пройти там испытание, уйти от этого, выразить почтение там и дальше продолжать путь. Он не встретится и скажет, нереально тебе войти в духовный мир, потому что духовный мир охраняется моим отцом, Господом Шива, сада Шива, изначальный Шива. Не это Шива, который здесь. И все, и великая удача, если там будут преданные в это время рядом. Если будут преданные рядом в это время, там в Брамаджоти, они будут харинамы идти, духовному миру, материальному миру будут харинамы идти, харинамы петь. И мимо Брамаджоти, если будут проходить в это время, тогда повезет очень сильно. Потому что Шива, когда слышит харинаму, он сразу забывает, просто начинает танцевать. Начинает танцевать харинами, то есть он не может равнодушно смотреть на нее. И когда он начинает танцевать, в это время душа может проскользнуть. И уже войти в духовный мир, на планеты Вайкунхи. Но это еще не конечная цель. Планеты Вайкунхи это тоже еще не обитель. Все это уже духовный мир, все, можно уже все забыть, что вы в материальный мир уже не попадете. Смотря какие вы отношения с Богом строите. То есть, какие вы отношения с Богом строите. Слуги, нейтральные, или слуги, там, или дружбы, или супружеские, дружеские, там, какие-то родительские. Строите там, если там слуги, то на Вайкунхи там можно остаться. Служить там на Райне, все, вечная жизнь, духовный мир. Там разные планеты есть. Есть планеты Иисуса Христа там в духовном мире. И потом, когда душа уже поймет, что даже там она может до конца просто, она захочет Кришны, потому что Кришна выше этого всего стоит, выше планеты.

буду силы брать, чтобы остаться целомудренной в духовной практике? Вот для этого нужна духовная практика, да, чтобы сохранять чистоту. Касается всех мужчин и женщин, да. Если свободно общаться, будет трудно очень. Знаете, что такое телегония? Телегония. Надо избегать этих вещей. Не знаете? Женщина запоминает первого мужчину. Физиологически запоминает его. Это было обнаружено одним богатым человеком в Германии, по-моему, это было в каком-то веке. Вот 18 или 19 век, я не помню. Я видел как бы документальный фильм об этом. И он, этот богатый человек, он спаривал, например, зебру с кобылой. И смотрел, что получится. Он выводил какие-то новые виды. Ничего не получилось. Зебра с кобылой, ничего не получилось. Не было зачатия вообще. А затем эта кобыла зачала от коня и родила зебру. Это называется телегония. Она запомнила первого мужчину, зебру. И также потом в человеческих отношениях были эти случаи, много раз отмечены. Например, один из случаев, там дается пример хороший. Девушка имела любовника до замужества негра, чернокожего человека. А затем они расстались, через 2 года она выходит замуж за белого, рождается негритенок. Понятно, что муж считает, что это измена, она клянется, что никакой измены не было. В конце концов, психологи стали работать с ней и выяснили, что она когда-то общалась с чернокожим человеком и любила его. И родила чернокожего ребенка. Это называется телегония. То есть женщина запоминает первого мужчину, прям физически. И знаете, что написано в ведах? Подтверждается этот факт, что если девушка кому-то отдала свое сердце, второй раз это повторить будет практически невозможно. У нее быть счастливой один шанс. В силу ее глубины. Поэтому так важно сохранять целомудрие. Но сразу возникает вопрос, а если его уже нет? Вот тогда, говорится, чтобы не было этой телегонии, нам нужна более сильная любовь. Духовная жизнь нужна. Чтобы очистить всю эту самскару, это, вот этот отпечаток. Вот поэтому нужна духовная сила еще людям, очищение. Но мы всегда будем совершать ошибки, вот в чем дело. Мы не идеальные люди, нам нужно очищение.

Недавно я посмотрел один фильм научный. Там просто показано очень ярко размеры нашей планеты. Вот Земля в пространстве. Есть Луна, она меньше. Есть Марс, Венера почти равные. Есть звезда смерти, совсем маленькая планета, крохотная по отношению к Земле. Где-то она существует. Но астрономы утверждают. Я не утверждаю, что это авторитетные какие-то заявления, но помогает развивать воображение. Затем следующая картинка. Земля, но рядом такие планеты, как Нептун, Уран, Сатурн, боже мой, и Юпитер. Я беру за голову. Юпитер. Ну сколько он раз? Раз в 12, наверное, больше нашей планеты. Может, больше. Я не могу сейчас представить. Гигантская планета Юпитер. И потом следующая картинка. Музыка, она нарастает там. Чтобы добавить эмоции, Солнце появляется. Тут. И Земли уже не видно. Юпитер едва различим. В 300 раз Солнце превосходит размеры Земля. Да, мы думаем, какие колоссальные масштабы, какие энергии. Что там творится на Солнце? Эти крохотные планеты вокруг вращаются. Следующая картинка. Солнце пропадает из виду. Арктур, Антарктида и другие звезды большей величины. В конце концов, продолжается. И ученые завершают это кадром, изображением цифей, которые почти в 2000 раз превосходят размеры Солнца. Если бы мы посмотрели на небо, мы не увидели ее. Она все заполнила собой 2000 раз. И где там? А на следующей картинке галактика. Галактика, и там просто подпись, что это цифея, это гигантская звезда, занимает там место не больше 1,5 миллиона пикселя. И музыка такая, знаете, страшная. Такой реквием. Умереть хочется сразу же. Кошмар. Вообще, эти энергии, они реально существуют. Они под управлением. А? Кто-то управляет ими. Или это неуправляемые энергии. Вот Солнце, если оно неуправляемое, представьте, одна вспышка в сторону Земли, нам конец вообще. И нужно жить в страхе. А вдруг астероид какой-то... А вдруг антимир, как ученый говорит, мир, антимир, с ним встретится, нам конец. Аннигиляция, полное уничтожение. И кроме страха, просто кроме ужаса, ничего невозможно чувствовать. Но мы должны знать одну вещь. Знание, о котором мы говорим сегодня, о котором говорили все великие мудрецы прошлого, мы пытаемся повторять, превосходит все эти пределы воображения. Тот, кто обретает такое знание, становится бесстрашным. Все находится под контролем, от мельчайшего до величайшего. Бог превосходит и пространство, и время. Ишвара Парама Кришна. Таким образом, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, мы должны знать одну вещь. Это знание совсем другого масштаба, чем можно себе представлять и думать. То есть сложность понимания Бхагавад-гиты именно ее масштабы. Она охватывает полное целое. И материальное, и духовное сразу. То в области материи мы не можем ничего понять. Что уж говорить, что происходит за пределами материи? Ну, Кришна, он говорит. Он источник всего. То есть, что ж такое Бог? Прабхупада говорит, недостаточно знать, что Бог велик или могущественен. Далеко недостаточно. Нужно еще углублять свои знания, насколько он велик и могущественен.

река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане, река расскажет все тайны, даст ключи от

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный, светлый, на путь чудесный, странный.

Они одели это, и вот кадры там одевают, говорит, прикольно, вот они это слушали, да? Он говорит, как это делается? А как, говорит, плейлисты поискать? Они говорят, тут нет плейлистов, надо перемотать. И чего-чего? Вот эту с двумя стрелочками нажать, она будет мотать там. Мотать там будет. Мотать, блин. Папа, ты серьезно этим пользовался? Я понимаю, почему у тебя столько проблем. То есть материальная реальность настолько стремительно меняется, что даже если вы достигаете каких-то вещей, вы в восторге от них. Вы даже не знаете, что они обесценятся через ничтожно короткое время. Вы молитесь на достижения, которые потрясающие. Они не то, что ваших детей смешить будут, они даже вас самих не будут радовать. Если бы вас привели в Ашан, или как магазин называется, в котором мы едем, большой магазин? Лента, лента. Если бы вас, ну, аудитория разновозрастная у нас, вот, мои дорогие ровесники, если бы вас забрали бы с уроков третьего класса, посадили всех в автобус, в 77-м году, и повезли бы в магазин «Лента», и выпустили вас. Я вам гарантирую полный распад личности. Полный распад личности, я подчеркиваю, детская психика с трудом бы это выдержала. Такое количество наименований шоколада, оно, оно опасно, смертельно для детской психики ребенка 70-х. Такое разноцветие игрушек, оно не... Ну, жизнь ребенка закончилась. Вернуться, если бы учителя сказали, дети, собираемся, строимся, идем в автобус, едем обратно в 73-й. Они бы попросили бы в ленте политического убежища. Даже не знаю, что это такое. Да. Эти же самые дети спустя 30 лет ходят в этот магазин безо всяких эмоций. В их жизни произошло то, что с материальной точки зрения невозможно даже оценить. Эти же живые. Это не то, что я рассказываю про динозавров, которые вот были, они раньше ходили в гастроном. Магазин «Хлеб» просто тупо. «Хлеб!» Да, молоко просто, магазин молоко, блин. Сынок, ты знаешь, что бывал магазин хлеб? Что, просто тупо хлеб? Ты имеешь буланжери, булочная, да, конечно. У вас булочная или булочная, я так и не понял. Булочная. Булочная. Магазин хлеб, магазин молоко, где они? Живые люди, которые из них выходили еще с оранжевой войской. Был такой предмет хозяйства. Да? Сеточка такая. Были растягивающиеся, это был хай-тек с двумя полимерными ручками, да. А была просто тупо как рыбацкая сеть оранжевая. И вот там батон болтается. Да. Вот эти же существа, они не исчезли с планеты, как динозавры, понимаете? Они живут здесь. Я говорю, почему они каждый день не в восторге? Почему они не говорят, доча, ты можешь ничего не делать, просто будем каждый день ходить в Ашан. И все. Будем ходить. Оно свершилось, чудеса возможно. Да? Это просто часть реальности, наверное. Это просто магазины, да. Где-то есть магазины лучше, наверное.

создание кармы. Как он осуществляется? Когда мы, имея какую-то определенную энергию, совершаем действие, то это действие подобно посадке семени. Потому что любое действие, это что такое? Это инвестиция или вложение энергии, правильно? То есть для того, чтобы совершить любое действие, нужно немножко как-то напрячься и что-то такое сказать, сделать в конце концов. То есть что это? Вложить энергию. Вложение энергии – это есть как бы посадка семени. Что такое семя? Семя – это некий энергетический сгусток, да, который помещен в землю, и под влиянием тепла и воды он в течение времени прорастает, дает какие-то плоды. Вот. То есть семя – это сгусток энергии, который потом раскрывается, раскручивается, превращается в растение, цветок, плод и так далее. Да. Вот точно так же, когда мы совершаем действие, это означает, мы вложили энергию туда. Это то же самое, что мы посадили семя. Вот. И грядка, в которую мы сажаем эти семена, это не что иное, как наше собственное тонкое тело. Все, что мы говорим, любое напряжение, любое действие ради кого-то или ради себя там, или что-то еще, то есть это есть всегда трата энергии, вложение куда-то, что-то, посадка семени. И это все отпечатывается в нашем тонком теле. Это не видно. Семена не видны. Но видно что? Видны плоды, которые прорастают потом через грядку уже физического тела. То есть физическое тело – это поверхность. Какой-то там прыщ выскочил или что-то еще. Это все изнутри наружу. То есть внутренние семена, эти внутренние какие-то действия, они начинают с течением времени прорастать. И когда мы говорим о карме, как взаимоотношениях с материей, да, здесь очень важно понять, что материя сама по себе не обладает разумом нас наказывать или награждать чем-то, потому что материя сама по себе лишена разума. Она инертна. Но, тем не менее, мы видим, что что-то к нам приходит, да? Вот из материальной природы. Как это приходит? Это можно понять только тогда, когда мы поймем, что материя является инструментом в руках сознательной личности. То есть, смотрите, вот по этой схеме, допустим, если глянуть немножко в другом ракурсе, рассмотрим душу, материю и Бога, вот, то здесь материя, она является посредником, как весы, инструмент. Допустим, вы пришли в магазин, вы покупатель, и вы говорите, мне килограмм яблок, берете там сетку этих яблок и кладете ее на весы. Вот. А продавец, он забивает, сколько стоит килограмм яблок, цифру, да. И теперь вы положили, допустим, там эту сеточку яблок, и вам показывают, что с вас там столько-то рублей, да. То есть вот количество килограмм, вес умножен на цену, получается то, что с вас требуется. Да? Но берет с вас деньги не весы, понимаете, а продавец. То есть материя сама по себе, она не может нас ни наказать, ни наградить. Так же, как весы не могут с нас деньги взять, понимаете? То есть весы – это инструмент в руках продавца, который отмеривает взаимоотношения вот эти вот товарно-денежные, да, сколько отпущено товара, сколько нужно взять за это денег. Вот. Точно так же материальная природа – она является просто посредником. Поэтому понять карму, не приняв Бога, невозможно. Невозможно. Потому что не может меня материя наказать за то, что я там, допустим, человек темную ночь, никто вообще не видел, что-то там украл, да? Никто не видел. Ну, никто абсолютно. Все спали, все храпели, все было шито-крыто, да? И так он что-то такое там спер. И через какое-то время начинаются там какие-то проблемы, муки совести, там что-то еще, потом его в конце концов ловят и так далее. Как это происходит? Никто же не видел. Как-то вот материя меня вот на все это как бы сподвигла. Нет. Кто-то видел. Парамат, но в каждом атоме она не спит. Она бодрствует. У Бхагавадгиты говорится, что она упадрашта, наблюдающая со всеми абсолютно. Сакши. То есть она свидетель всех действий живущих. Такое всевидящее око.

видите отношение к астрологии? Очень часто у людей смутная картина вообще о том, что, ну, что ожидать от астролога. Многие люди воспринимают это как гадательную практику. И самый бессмысленный из вопросов, которые я когда-либо слышал, это «Ну что там звезды говорят?» Я обычно отвечаю «Молчи, дольше проживешь». Звезды говорят мне. Итак, первая дисквалификация человека, который обращается к астрологу, это то, что он не обладает правильным миропониманием. То есть у него не хватает составных. Или картина о третьей составной, о силе, высших силах, высшем разуме, верховной личности Бога. Она отсутствует вообще или очень смутная. Роль Бога в его жизни очень смутная. Поэтому этот человек может понять, что будет у него в какой планетный период. Но есть одна проблема. Он не сможет понять, как ему себя вести в этот период. И в этом смысле получается, что вы приехали с новейшим диагностирующим оборудованием в какой-нибудь провинциальный город, да, где нету больницы. Вы просто поставили небольшой павильон и там начали диагностику всех жителей. И сделав диагностику, у многих открылись серьезные заболевания в процессе диагностики. Да. Но поскольку у людей нет никакой концепции о том, что надо лечиться и как лечиться, то в чем тогда смысл диагностики? Да? В этом проблема астрологии на сегодняшний день. То есть, если вы даете диагноз событий, прогноз как диагноз, но у человека нету никакого решения, как ему пройти этот период правильно, то в этом смысле знание не имеет ценности, правда? Может быть, пусть бы они жили спокойно, эти жители города Н, без всяких диагнозов. Ну, жили бы, просто думали, что такая судьба у них, вот просто, да. Умирать в 35 лет, в 40, средняя продолжительность жизни. Знаете, как есть места на планете, где люди живут очень мало, но они считают, что никак не связывают это со своим питанием, да, или со своим образом жизни. Они считают, что это просто национальная особенность, да. Особенность русской рыбалки, говорят, да? Просто умирать в 45. Это особенность такая. Поэтому категория неверующие, люди, не имеющие правильного миропонимания. Следующая категория – это человек, который задает вопрос мимоходом. То есть к нему относится вот это «ну что там звезды говорят?». Да? Это в рамках этики астролога этот вопрос, на который, ну, после которого разговор должен закончиться, беседа. То есть это вопрос, между прочим. Ну типа «амурку можешь?» Знаете, как бы «ну ты что, астролог?» «Да, амурку можешь?» Да, мурку. То есть что-нибудь там, ну давай, говори, что там у тебя смешно, посмеемся, чисто поржать. Да? Следующая категория – это люди, которые не имеют должного уважения к ведическому знанию, или они не злонамеренны, они просто, или астрологическому знанию, они просто, своя картина. Человек пришел со своими ожиданиями, что ему здесь должны рассказать. Он никогда не интересовался самим методом, подходом, не интересовался сам, не имел его в своей культуре, откуда он там возьмется, да? То есть наставник, которого называют ачарья, да, джотиш-ачарья. Да, то есть астролог – это не просто человек, который вещает, и оракул. Да, многие думают, это оракул. Да. Ведическая астрология предполагает не только диагноз, но и какие-то меры, то есть что человеку делать в какой-то период. Поэтому ачар означает тот, кто дает вам наставление в отношении определенного вида действий, образа жизни на конкретный планетный период. Для того, чтобы вы могли воспринять это не как наказание или даже не как урок, а поняли бы, что это есть определенная милость, что это есть милость. Следующая категория, которая упоминается, неквалифицированных к получению астрологического знания, это люди, которые пришли с пустыми руками. Это интересная категория. То есть в каком-то смысле, если человек приходит, не желая служить астрологу в той или иной форме, пустые руки – это означает нету желания служить. Потому что в традиции даже сейчас в Индии к астрологу приходят с фруктами или цветами или какими-то подношениями, то значит уже нет должного уважения к знанию. То есть вы воспринимаете его легко, дешево называется, да? Причем ценность знания, поймите, не определяется тем, сколько астролог берет за консультацию. Да? Ценность знания определяется, сколько вам хочется отдать за консультацию. Если вы идете к квалифицированному человеку. Иногда человек говорит, мне вообще ничего, мне вообще нечего отдать, но я бы как-то хотел бы все равно очень вам служить и быть полезен. Просто вот за то, что вы сделали, для меня это очень значимо. Или за то, что вы сделали для других людей, я тоже обратился к вам за помощью. Да? Поэтому вот это отсутствие желания отдать, не купить консультацию, а желание отдать, да, является дисквалификацией к тому, чтобы получать астрологическое.

такой хитрый момент. Только разум, который стоит выше ума, знает, что есть истина для тела, то, что благо для тела, и то, что не благо для тела. То, что по-настоящему поможет нам, то, что по-настоящему нас деградирует. Поэтому в уме у нас, в сознании у нас иногда бывает такое состояние, что-то кто-то там говорит, лучше это не делай, а кто-то говорит, давай, пойдем, сделаем, это хочется. Знаете, хочется. А кто-то говорит, лучше не делай, потому что будет проблема. Опять переела, допустим, да? Опять переела. Я знала, что не надо много есть. Я знала. Знаете, вот это то, что знала, это разум. А то, что переела, это ум. Так и во всем. Я знала, что туда лучше не ходить. Вот это разум говорит, не ходи, не твоя женщина. Она жената, куда ты лезешь? По голове получишь. А ум хочет, хочу наслаждаться, какая красивая, туда-сюда. Все, идет человек, по голове получает. Вот. То есть постоянно идет борьба внутри, между умом и разумом. Но ум, он хочет наслаждаться. Поэтому главное, он хоть и накапливает информацию, но все он это хочет использовать для наслаждения. И чем больше человек наслаждается, тем больше его чувства тупеют и сохнут. Поэтому потом ему становится вообще плохо и жить не хочется. Глаза бы мои не смотрели, да? Уши мои бы не слушали и так далее. То есть нам не хочется уже ничего, потому что мы связаны с этим миром через чувства. И поэтому, можно так сказать, наш ум находится все время в иллюзии. Поэтому древние писания всегда говорят, ум нужно контролировать, иначе он нас доведет до ада. Бесконтрольный ум – это кузница дьявола. И ум находится постоянно в иллюзии, потому что он хочет только наслаждаться другими людьми, прикосновением, пищей, объектами в этом мире и так далее. Почему он находится в иллюзии? Можно сказать такой пример, что представьте себе вечер, вы идете где-нибудь в каком-то районе, месте таком, и стоит кусок дерева. И человек, который не знает, что это сук какого-то дерева или кусок дерева, одному может показаться, что это бандит стоит. Влюбленному человеку покажет, что это возлюбленный его ждет. Понимаете? Одно и то же дерево. Преступник подумает, это полицейский меня поджидает. Представляете? Хотя кусок дерева остался куском дерева. То есть мы видим мир, какие мы сами. И поэтому также мы смотрим на ум через ум. Сначала идет информация через ум. И потом только разум начинает думать по-настоящему. Большинство сейчас людей находится на платформе чувств. На платформе ума. Они только и делают, что думают, что цель жизни – наслаждать чувства. Но чувства от этого иссыхают, становятся сухими. То есть они начинают напрягаться, чувства. Но нужно учиться таким образом наслаждаться, чтобы чувства они ощущали очень сильное ощущение, чтобы чувства были новые, как в детстве, когда вы смотрели на солнышко и думали, как классно. Чтобы вы чувствовали кошечку рукой и думали, какая классная, гладкая. Чтобы вы кушали сладость и думали, вот это сладость. А сейчас уже есть сладость? И уже не сладость, просто ешь по привычке. На самом деле большинство людей сейчас все по привычке делают. По привычке даже смотрят телевизор. Они уже понимают внутри, это неинтересно одно и то же, а смотрят. Привычка. Это платформа ума. Ум хочет наслаждаться. Но наслаждения уже нет, это иллюзия. Поэтому я говорю, что ум часто пребывает в иллюзии. Не хватает разума. Чем больше человек наслаждает, чувствует, тем меньше разума становится. Разум стоит выше ума. А выше разума стоит наше истинное «я» или наша душа.

Да, то есть мы таким образом стараемся защитить себя от потрясения. Это самое, самое большое безумие – защититься от потрясения, потери счастья, да, тем, что сделать вид, что не сильно и хотелось. Или второй сценарий – назвать счастьем какую-то полную фигню. Вы знаете, вот неизбежно буду петь, простите, старею и пою. «Мне нравится, что вы больны фигней». Знаете этот романс, да, слышали, да? Да. Ну, нет, простите, кто его очень любит, я немножко его интерпретировал, но... Мне нравится, что вы больны фигней. То есть ты придумал себе важное, совершенно безумие на самом деле. Говоришь, это очень важно для меня в жизни, это очень важно, это очень важно. Все смотрят, они говорят, нам нравится, что вы больны фигней. А зачем вам это? Человек говорит, очень важно мне это. Вот реализоваться, вот это учеба, свою фирму, знаете, что-то вот как-то подозрительно энтузиастично в этом плане. А правда в чем? Я должна убеждать себя, гипнотизировать каждый день, чтобы важно, чтобы только не успеть задуматься, что для меня на самом деле важно. Не задуматься о том, чего изо всех сил стараюсь забыть, что оно важное. То есть я гипнотизирую себя, что сейчас важнее всего вот это, сейчас важнее всего вот это. Ничего важнее в жизни нет. Хотя сердце говорит, ты с ума сошла. Ты с ума сошел, да? Как это может быть важнее? Неужели ты не знаешь, что тебе важнее? Люди приходят на консультацию и говорят, я хочу спросить вас о том, каково мое призвание? Я говорю, а вы замужем? Женщина говорит, нет. Я говорю, тогда афинский философ досвидос. Почему? Потому что, смотрите, если женщина одинока, и она работает без призвания, то есть она просто себе чушь какую-то придумала, и ей, по крайней мере, надо сильно трудиться, чтобы убеждать себя, что чушь ей очень радует, ее очень. Из-за того, что она сильно трудится, время от времени чувствуешь, что не радует, и начинаешь задумываться, что, а может быть, уже пора как бы все-таки отношениям посвятить, да, время. Но если дать ей призвание, то есть дать ей то, что действительно в чем она талантлива, то все, она даже не почувствует. Полная анестезия. Угробит молодость только так. Я говорю, я с чего же вам дам призвание? Вы в этом призвании как зароетесь? А еще, если это ваше призвание, так и людям понравится то, что вы делаете. А они же не знают, что вы такую хитрость придумали отвратительную. Что вы в призвание погрузились, чтобы быстрее менопауза настала, понимаете? Побыстрее. Она как бы настала, говорит, привет. А я говорю, а я в призвании, если что. Чурики, домики. Полицейский подходит к молодому человеку, говорит, молодой человек, ваши документы... Бывает так в России, да, правильно? Молодой человек, ваши документы. А молодой человек говорит, а я в домике. Полицейский встал такой, говорит, вот же гад хитрый и ждет. Стоит такой. Я в домике. Поэтому мы так и говорим, а я в домике. У меня карьера сейчас, понимаете? У меня сейчас, мне надо вот людям...

личного. Клятву Гиппократу дали, что я обещаю загубить свою личную жизнь во имя своих пациентов. Есть такой пункт, да? Клятка Гиппократа. Ну, по крайней мере, оказывать помощь всегда везде, на суше и воде, что там говорится.

именно детство является самым главным университетом в нашей жизни. Это удивительно, но самые серьезные выводы на всю жизнь мы делаем в самом раннем детстве. Огромное количество выводов мы делаем в возрасте до 18 месяцев. Еще больше выводов о жизни мы делаем до 5 лет. И фактически на сегодняшний день, если вы почитаете известных психологов, специалистов в области детства, то есть такое понятие, и сейчас оно достаточно широко известное понятие психологическое под названием «сценарий жизни». Я думаю, что многие из присутствующих здесь уже сталкивались с этим понятием. Как сегодня одна девушка у меня на консультации говорила о том, что в детстве мне хотелось написать список в дневник свой, когда маленькие девочки ведут дневник, мне, говорит, хотелось записать, как я никогда в жизни не буду поступать со своей дочкой. Когда мама меня обижала, ну, так мне казалось, что она меня обижает, я думала, я никогда не буду вот так говорить с дочкой, я никогда не буду употреблять такие слова, я никогда не буду делать так, что она будет вот так себя чувствовать, я никогда ее не буду оставлять дома одну, я никогда, и кучу никогда. И я вдруг вчера, говорит, нашла этот дневник, и когда я прочитала, то увидела, что я поступаю 100% именно так. Именно так, когда я когда-то делала вывод, что никогда, ни за что. Да? То есть это удивительно, но мы запечатлеваем своим детским умом многие вещи, даже которые нам не нравятся, а потом с удивлением обнаруживаем, что мы их воспроизводим. Просто копируем фактически. Это я люблю рассказывать случай, которым я была свидетелем. Это у моего папы была бухгалтерша. И у бухгалтерши была маленькая дочка. Внучка, вернее. Внучке было 5 лет. И внучка говорила: «Ой, говорит, нарожаю я детей, кучу детей, говорит, и выгоню мужа к чертовой матери». «А почему?» «А зачем мне такой пьяница?» То есть в 5 лет у нее уже вывод о жизни есть. И как бы это ни было прискорбно, но психологи утверждают, что большинство людей проживают сценарии, которые они заложили в возрасте до 5 лет. До 13-14 кое-какие поправки вносятся. Порой, кстати сказать, драматические в подростковом возрасте. И потом, к великому сожалению, огромное количество людей незрелых, это живущих так называемый день сурка. То есть живут, фактически проживая свой сценарий.

0: Раковина — это главный атрибут воина, ну, это, ну, при, ну, признак чести. Вот, и поэтому раковина, ну, она рассматривает, ну, она рассматривает суть, как бы суть, ну, той, того качества, который, о котором мы говорим. Вот, ну, допустим, вот раковина каждого воина, и в частности Бишмы, это суть, как бы, его, то есть в чем его сила, да, ну, в чем его сила, неповторимость этого качества. Ну что? И раковина, ну, и уже тогда мы приступим к раковине. Раковина Бишмы называется Шашанкха. Шашанкха. Шашанкха. Шашанкха. Шашанка. Ну, хэ, мы же не читаем, да? Это уже, да, Шашанка, ну, она считается. Шашанка переводится как яркий белый свет, потому что шаша — это свет. Ангха — это, ну, усиливает. Шашанка — это яркий белый свет, это камфора. И камфора. Два перевода у этого слова есть, основных. Это главное, это вот вы не упускаете, да, что это главное качество эго получается. Главное то, что делает эго тем, кем оно есть. То есть это атрибут главный эго. Неотъемлемый главный атрибут эго. Итак, что делает свет?
1: Ослепляет
0: нас. Свет ослепляет нас, правильно? Поэтому эго что делает? Ну, ослепляет. Это первое его качество. А камфора, она используется в качестве паров, ну, в основном. Вот. И пары камфоры, ну, они легко воспламенивы. И пары камфоры использовали, ну, или порошок камфоры использовали в вспышках фотоаппаратных, когда еще было, когда они взрывались, еще там такие на ручках были. Вот. И да, ну, и раньше их тоже использовали для того, чтобы яги разводить, для ну, там, ну, фейерверки и так далее. В порохе есть камфора, да. Вот. И, ну, и камфора, она как бы, ну, она, ну, во-первых, немножко слезоточива, и, ну, если мы говорим о ее парах или о, ну, о дыме камфоры, она слезоточива, вот, и тоже может ослепить. И тоже может ослепить, и, ну, если она резко вспыхнет, камфора. Вот. И поэтому эго, еще одно, ну, еще одно дополнение эго, ну, помимо яркого света, того, что это может ослепить человека, это то, что ну, слезоточивое оно, да? Ну, всегда эго, оно связано с тем, что есть определенные страдания, ну, когда, ну, страдает видение мира, ну, глаза же, это то, чем мы воспринимаем этот мир, ну, то, как мы оцениваем все вот вокруг нас. И поэтому, ну, те люди, которые связаны с камфорой часто, они вообще слепнут, как правило. Вот. И поэтому, если люди, они слишком погружаются в свое эго и культивируют его, то со временем их видение мира, оно ослепляется, оно становится ограниченным, и такие люди только себя могут видеть, только ощущать свое тело, и все. Ну, вот, и это вот, это

0: Люди все ищут счастье вовне, всегда. Оно где-то вовне, они думают. Деньга, машину, квартиру, там, женщину, мужчину, там, одежду какую-то, телефон, компьютер. Вовне все счастье ищется. Но испытывают они его внутри всегда. Почему? Вопрос такой ко всем.
1: Потому что оно внутри находится.
0: Да, потому что источник счастья, сверхдуша, находится внутри. И именно сверхдуша нам дает этот импульс счастья. Ну, каждому по чуть-чуть дает. Каждому дает дозированно, не сразу много. Что если много дать, можно не испытать счастье. Можно испытать страдания, если много счастья сразу дать. Например, одна женщина, она, я варежки покупал, а она подошла и сказала, ну это ее как бы лоток такой был на улице, холодно. И они там, три женщины, в углу где-то там стояли, разговаривали, там что-то кофе пили, чай. Я подошел, начал мерить, она подошла, так говорит, ну что вы будете брать? Ну давайте, берите. Я говорю, я вот сейчас вот померю сначала. А я книжки так с собой держал и положу так книжки. Она говорит, а что это за книжки у вас? Я говорю, а возьмите, вот они вам счастье принесут. Она говорит, да ладно, книжки счастье не приносят. Я говорю, да, а что приносит счастье? Понятно, что деньги. Казалось бы, да, деньги же счастье приносят. Ну, смотрите, что дальше произошло. Я сказал, то есть, если вам дать сейчас $1 000 000, вы будете счастливой. Она говорит, ну да. Представляете, его еще нету долларов, этих миллионов. А она уже чувствует счастье. Просто от информации, правильно выложенной, звуковой вибрации в ее уши попадает, чувство слуха. И ум анализирует, и он уже думает, да, за этот миллион, вот так. Я говорю, вы уверены? Ну, конечно. Я говорю, скажите, а что вы будете с ним делать, с этим миллионом? Она задумалась сразу. Вроде бы как бы хорошо миллион. Да, в тот же момент уже какое-то напряжение появилось. Хотя миллиона нет. А ум уже там, он уже комбинирует. Она говорит, ну, квартиру купила бы. Я говорю, я хочу вас поправить немножко. У вас 1 000 000 рублей, 1 000 000 долларов. Ага, ну, не знаю, какой-то бизнес бы открыла бы. То есть какой-то бизнес открыла бы. Какого, непонятно, какой еще. Какой-то открыл бы бизнес. Я говорю, остальные деньги куда? Ну, надо подумать. Я говорю, вы не боитесь, что кто-то к вам подойдет и чуть-чуть попросит? Ну, немножко. Она говорит, а кто у меня попросит? Я говорю, смотрите, у вас денег сейчас нет еще. Нет. Я говорю, смотрите, а ваши подружки уже возле вас, а те за спиной уже вдвоем стоят. Они тоже уже анализируют. Я говорю, смотрите, у вас нет денег, а они вот стоят уже прям рядышком. Вот теперь спросите у них, попросят они у вас вот чуть-чуть или нет? Она на них смотрит и такая, кивнула, ну что? Все-таки, ну, мы думаем, ты сама нам дашь чуть-чуть. Уже вместе здесь как-то, вот, что ты нам не дашь что-то? Ну да, да, чуть-чуть. Вообще-то я в банках лучше положу. Я говорю, так вас там ждут в банке. Откуда у вас 1 000 000 долларов? Вы варежки торгуете. Слушай, парень, бери варежки, иди отсюда. Не нужен мне твой 1 000 000. То есть, представляете, денег нету, а страдания уже пришли. Не всегда деньги счастье несут. И бывает так, что ну, деньги, они, конечно же, несут счастье, если разум сильный у человека, если он знает, как ими распорядиться, обладает. Но когда этого знания нету, эти деньги принесут страдания. Всегда. Это такое легкое отклонение было от того, что мы в уме иногда комбинируем какую-то концепцию счастья и думаем, что она реальная. Я завтра стану президентом. Ну, люди когда перепьют, огонь попадает в ум, то есть жидкий огонь, он попадает в пищевод, в желудок, в кишечник, в мозг, в кровь омывает мозг. А так как мозг является неким офисом для ума, ум работает здесь, в этом офисе, то он этот огонь начинает так трансформировать, он этого не хочет, просто вот попал вот в эту ловушку. Попал под влияние какой-то энергии или дополнительного какого-то стимулятора. И все, он начинает думать, да я вообще, конечно же, стану завтра губернатором, там, еще каким-нибудь, ну, неважно, кем-то. Но это счастье, оно в уме временное просто. И люди, понаблюдайте, люди в основном живут в уме. Большая часть жизни в уме протекает. Такая умственная жвачка. Да? Понаблюдайте за людьми. Они постоянно мыслят только в двух измерениях. Жизнь идет в двух измерениях. Ум, потому что только в двух измерениях живет. В каких? В прошлом и в будущем. Все, больше он не может. Поэтому он жует эти две жвачки.

Так кажется. Хотя женщина ему намекала несколько раз, что это не самое приятное, что он может ей сделать. Но вы видели где-нибудь женщину, которая бы подошла к мужчине и начала бы гладить его ниже пояса, там где-то? Нет, никогда. Наоборот, она, женщина дает те ласки, которые хотела бы сама получить. Если быть чуть-чуть наблюдательным, то можно легко угадать, чего человек хочет. Надо просто посмотреть, что он мне все время дает. Мужчина присмотрелся, вот все, что жена все время ему дает, надо стараться давать ей. Так начните мужчины копировать, вы будете в восторге от результатов. Начните копировать, только не дразнить. Точно так же, женщины, присмотритесь, что мужчины стараются дать. Если вы увидите, это на самом деле то, что они хотели бы получить в большинстве случаев. Потому что мы находимся в основном под влиянием вот этой настроения страсти. Пока брак еще держится на плаву, значит, супруги в страсти. Это может быть годами. И дальше настроение страсти так устроено. Вот этот брак, когда каждый другому дает то, что хотел бы сам получить. Но страсть так устроена, что в ней оставаться нельзя. Страсть — очень интересное настроение. Либо вы должны подняться до благости, что тяжело, крутить, махать крыльями так, чтобы взлететь. Либо вы рухнете вниз, в невежество. То есть варианта только два у такого брака. Такого сценария, когда каждый дает другому то, что хотел бы получить сам, только два. И либо развал, либо им надо прекратить эту практику и однажды серьезно изучить, что рядом со мной живет за живое существо. Для этого надо отказаться от одной фразы, от одной единственной формулы. Какой? «Знаю я его как облупленного». От нее надо отказаться сразу, иначе беда будет. И это чаще, тем дольше люди живут. Поэтому мы пытаемся как бы взять тот пласт знания, который помогает подняться из страсти в благость. Это нелегко, но вариантов нет. Кроме развода, вариантов нет. Итак, в отношении желаний. Что вредит, чтобы на самом деле, как происходит кризис в семье, несмотря на то, что каждый старается исполнить желание другого. Так, первое, все начинается на самом деле с отсутствия духовного знания, духовной практики в семье, где вырос девочка или где живет женщина, неважно. То есть почему это так? Когда нет духовного знания, статус женщины сразу сильно занижается автоматически. В любых атеистических обществах женщина фактически, вы скажете, ну мы знаем религиозные общества, например, мусульманские, где женщины чуть ли не ноги об них вытирают, да? Но больше вы на самом деле, да, кажется, что там паранджу они носят, и там их там во многие не пускают общественные заведения. Кто в Эмиратах путешествовал, например, знает, да, насколько строго там даже для туристов правила, да? Мы знаем, что в мусульманском мире очень жесткое отношение к женщинам, как бы даже унизительно, да? Но поверьте мне, нету более унизительного отношения к женщине, чем посчитать ее равной мужчине. Нету более отвратительного и унизительного, чем дать ей равные права. А это не мусульманского мира болезнь, это болезнь западного мира, демократического общества. Нету больше шизофрении, чем провозгласить, что женщины не отличаются от мужчин. Поэтому разумные психологи сейчас, разумные теологи, люди, занимающиеся вопросом брака, они кричат на весь мир: «Мы разные!» Поэтому демократия означает, что все рамки смываются и как бы наступает свобода. Наступает не свобода, а хаос просто. Поэтому в обществе, где женщины, где нету духовного знания, где непонятен статус женщины, самооценка женщин падает автоматически. Почему? Потому что в семьях с детства ей не придают большого значения. Ее в основном эксплуатируют. Как только в обществе исчезает духовное знание, женщина начинает эксплуатировать. Как? Называется вид эксплуатации. Ну ты же девочка. Кто из женщин не прошел через такой вид эксплуатации? Если пацан не убрал комнату, мальчишка вроде бы, да, ну или там сделал что-то. Ну что с него возьмешь? Он мальчишка. Ну ты-то девочка. Или ты меня понимаешь, маме тяжело. Сыну купили кроссовки, а ты, ну, как бы, походишь в старых. Сын, он так скандалить будет, провокать. А ты, девочка, ты тихая, послушная, скромная, ходи в чем есть, чем мама купила. Дело в том, что мама сама ведет себя уже по этим принципам эксплуатации. Она сама ходит в одном пальто уже 7-й сезон. Но и дочери пытается привить то же самое смирение. На самом деле это не смирение, это просто как бы унижение. Самоунижение, унижение человека. Поэтому в обществе, где есть духовное знание, этого нет. Но чем грозит дальше? Посмотрите, чем дальше грозит низкая самооценка на отсутствие понимания, глубокого понимания ценности женщины в обществе, духовного понимания. Какое духовное понимание самое высокое? То, что божественная энергия, энергия Господа проявляет себя в двух ипостасях, как женское начало и мужское, как женщина и мужчина. И суть отношений каждого из нас с Богом, согласно ведическому знанию, это служение. А оказывается, генеральным директором всего служения во Вселенной является женщина. Никто лучше не знает секреты служения, то есть как служить, как понять, как доставить удовольствие, радость. Это секрет и мощность, мощь женской природы.

0: У женщины есть две аскезы в жизни. Всего две. Первая аскеза называется верность. Верность. Это очень суровая аскеза. Гораздо проще спать на гвоздях. Я вам серьезно говорю. Это очень суровая аскеза. И вторая аскеза – это забота. Две аскезы. Первую аскезу женщина берет как обет. Когда она выходит замуж, она клянется быть верной. И это не значит, это не говорит о том, что муж не должен быть верным. Муж тоже должен быть верным. Нет никаких сомнений. Но главная аскеза женщины – это верность. И она дает ее как обет. И что означает верность? Верность – это означает не только не изменять мужу там, с другим мужчиной. Это тоже вид верности, но это самый примитивный, самый грубый вид верности. Так как у нас психика имеет 7 уровней, то как раз на всех этих психических уровнях, на всех чакрах верность проявлена. Верность на первой чакре означает отсутствие измены. Верность на второй чакре означает вкладывать психическую энергию в мужа. Это означает создать ему условия, где он может что делать? Отдыхать. То есть жена должна рассматривать дома мужа не как источник для достижения своих идей каких-то, а как место, где она должна создать такую обстановку, чтобы он пришел и отдохнул. Теперь дальше. Верность на уровне маникюра, то есть третьей чакры снизу. Это означает принять тот социальный статус, который муж может дать семье. Это верность. Ну, например, женщина хочет, чтобы муж был министром. Ну, предположим, у нее есть такие ожидания. Но вот так получается, что ей выпадает, допустим, мастер токарного цеха. Она должна принять статус. Она должна отказаться от своих амбиций и принять тот статус, который ей принес муж. Это называется верность. Чувствуете, уже сложнее принять, да? А мы только на третьем уровне. Еще 4 впереди. Следующая верность на уровне Луны. То есть третий центр Луны, солнечный, четвертый Луны, Анахата. Верность на уровне Луны означает стать для мужа другом. Другом, таким другом, которому муж мог открыть сердце. Это очень редко происходит. Следующий уровень. Меркурий, Вишудха чакра. Это означает создавать мужу эмоционально благоприятную атмосферу. Параллельно это дает гарантию от гипертиреоза женщине. Если женщина терроризирует мужа своими эмоциями,
1: то не стой, звони, забрал, положи забью сам на нее.
0: Дом-музей называется. Знаете, все идеально, все, чистота везде идеально, только нигде нельзя ни стоять, ни сидеть, ни лежать, ни дышать тоже. Без команды. Следующий уровень. Аджни чакра. Лоб. Сатурн. Там действует. Это означает разделить усилия мужа, принять его видение, пути, по которому должен идти человек в плане самореализации. Ну, очень много слов сказал. То есть, если женщина верна мужу вот на этом психическом центре, на шестом, это означает, ей нравится, как муж занимается самоосознанием, и она вдохновлена этим. И есть самый высший вид верности, который возможен между супругами. Это когда жена вдохновлена духовной практикой своего мужа. То есть когда она видит, как муж служит Богу, как он поклоняется ему, как он воспевает, допустим, молитвы, возносит ему или мантры какие-то воспевает. И она необычайно вдохновлена. Это самые высшие верности, которые только может быть. Такие люди, они из жизни в жизнь всегда будут вместе. Потому что их объединяет стремление к духовности.

Проблема-то не в принадлежности какой-то группировки, деноминации, там, конфессии, а в том, каким мотивом я руководствуюсь в своей духовной жизни. И всего три мотива основных – это рай, свобода и любовь. Вот в чем собака-то зарыта. Где я нахожусь? В райской мотивации, в освобождении или я любви хочу? Вот. Если я первые две мотивации культивирую, райскую и освобождение, у меня будут 100% проблемы. Почему? Потому что райская мотивация – это я все время буду в позиции ожидания. Можно себя очень просто идентифицировать. Те, кто хотят в рай, то есть если мы хотим наслаждаться, какой будет симптом, что мы в этой мотивации застряли? Как вы думаете? Ожидание. А как это будет в эмоциях проявляться? Недовольство и обиды. Недовольство и претензии, да. То есть человек, который хочет наслаждаться, раем мотивирован. В какой бы он конфессии ни был, он может быть мусульманином, тем, он будет обидчивым человеком и недовольным. И все время будет такая у него претензия к жизни и ожидание, когда все устроится. Это первый признак. Если человек мотивирован освобождением от страданий, то есть первое, рай – это мне должно быть хорошо, а страданий не хочу, это мне не должно быть плохо. Другая сторона медали просто. Она более возвышенная иногда считается, но в принципе это другая сторона медали. В этом случае человек будет желать все контролировать и гневаться, когда что-то идет не по его. То есть его эмоция будет повторяющаяся – это гнев. Замечали за собой? Бывает такое, что гневливый – значит, я хочу освобождения. Но если я хочу любви, то я буду очень терпеливый. Причем не просто стиснув зубы терпеливый, не искусственно терпеливый. Я буду просто естественно терпеливый. Так вот, нам нужно искать не религию как таковую, не какую-то группировку, а людей, которые научат нас именно любви. И они могут быть в любой традиции. То есть нам в каком-то смысле мы иногда говорим, надо традицию выбирать. Это правильно, но это поверхность вещей. На самом деле в традиции нам нужно найти личность. И если мы где-то находим такую личность, которая может нас научить любви, вот это удача. Вот это удача. Само крещение там, или там посвящение там, или там какая-нибудь ягья, они благоприятны. Вот здесь мы прошли ягью. Это хорошо? Хорошо. Но если мы не найдем человека, который научит нас любви, нам снова придется проводить ягью, и снова придется очищаться, и снова очищаться, и без конца очищаться. Грешить и очищаться. Так конца не будет. Нам надо найти того, кто научит нас любить, а не грешить. И если он в какой бы угодно традиции ни был, если он чистый, это в Гите говорится, чистый преданный, у него нет первых двух мотиваций, райской и освобождение. Он просто хочет любить Бога просто так. И вот у него надо учиться. А все вопросы конфессии – это вторичные вещи. Они не так важны. Пока в конфессии есть такие чистые преданные, это религиозная группа живая, она настоящая. Пока хотя бы один там есть святой такой –

Есть тонкие признаки болезни, когда человек чувствует слабость и снижение работоспособности. Это признак того, что у него что-то есть, какая-то болезнь. Также изменение запаха тела. Близкие люди могут сказать, тебе что-то плохо пахнуть от тебя стало. Это признак того, что человек начинает заболевать чем-то серьезным. Вообще нужно обязательно обследовать организм, чтобы выявить на ранней стадии такие болезни, как различные опухоли. Опухоли сейчас очень часто, большинство людей погибает от опухолей, доброкачественных, злокачественных. Причина опухоли – это застойная энергия в организме, когда энергия скапливается. Когда люди постоянно кушают, у них нет голодных дней, они в ленивом состоянии живут, это способствует приближению смерти. Знаете, провели с крысами такой опыт, взяли и сделали вот такую вот крысиную диету, все, что ей нужно для жизни. Вот. Замкнули ее в замкнутое пространство, дали ей все необходимое, через 2 недели она сдохла. И она сдохла одна от атеросклероза, другая от рака. То есть от того, чего мы умираем. Люди умирают от хорошей жизни сейчас, понимаете? Вот если бы у нас было бы трудности с едой, мы бы естественным образом выздоравливали от голода. Понимаете? Если бы у нас не было стиральных машин, пылесосов там и все, мы бы тогда трудились телом. А это зарядка означает здоровье. Женщина стирается каждый день, лечится, это физический труд, он дает здоровье. Понимаете, мы из-за того страдаем, что мы себя кастрировали, мы как бы не даем себе возможность жить полноценной жизнью. Мы себя окружили, в замкнутое пространство себя посадили, у нас нет труда никакого физического. То есть мы фактически несчастны из-за этого стали. И у нас всегда есть покушать. Голод лечит человека, труд лечит человека, свежий воздух лечит. У меня соседи на участке живут по 80 лет, бабушки, дедушки. Они целый день копаются в огороде. Их огород лечит. Они знают, что приложить к телу, когда что-то там вылазит. Они все, у них вот огород, им не нужно врачей никаких. Я говорю, я кандидат медицинских наук. Говорю, да, у меня огород лечит. Бабка, соседка. Говорит, у меня, вон, я себе палец порезал, нарыв пошел, я пион приложил, а все затянулось за день. У меня на все есть лечение, говорит. У меня вот в огороде все растет, что мне надо для здоровья. Все. Точка. И плюс солнце, свежий воздух и земля. Но мы разрушаем свое здоровье неправильными представлениями о жизни, о счастье.

0: У меня сегодня очень такое печальное, на самом деле, впечатление. Я сегодня была в колледже и пыталась рассказать детям какие-то такие вещи. Я просто обратила внимание, я об этом очень много слышала, что сейчас у молодежи клиповое сознание. Они не могут держать фокус внимания. Я сегодня была в шоке, откровенно говоря. За столько лет моей практики, и я же много достаточно детям преподавала и так далее. Но худшая аудитория я вообще не видела. Еще там мой сын сидел бедный, он так страдал бедный для него, что вообще не могут слушать. Вот не могут, понимаете? Они не могут держать фокус внимания. При том, что я им сказала, вы можете идти, я понимаю, что, может, вас тут загнали вообще, так сказать, без вашего желания, я вас отпускаю, прошу ваших учителей, пожалуйста, никаких мер не принимайте. Останьтесь, пожалуйста, те, кто осознанно хочет. Вот они сидят, вот они вот какое-то время смотрят, и потом у них глаза плывут, и они начинают развлекаться друг друга, что-то делать, не могут слушать. Буквально треть, это с натяжкой, те, которые впитывают, но... Те, которые впитывают, представьте себе, вот вы, например, сидите в аудитории, где вы хотите очень сильно слушать, а вся остальная аудитория кидается, бросается, там ругается, еще что-то. Вы сможете слушать?
1: Нет.
0: То есть даже эти дети, которые могут слушать, они, к великому сожалению, я вышла сегодня и сказала сыну, боже мой, как ты собираешься вообще учиться здесь? Как это вообще? Он говорит, нет, мам, ну у меня друзья. Ну я действительно видела, что вот ты как-то вот мальчики, ну как-то сидели, у них был какой-то осознанный какой-то взгляд, что-то можно было поймать. Интересно, что парадоксально, что мальчики задавали вопросы какие-то, да? Девочки сидят, они, ну действительно, вот мальчики и девочки, а девочки просто, там просто ужинки, прыжки, вот они просто сидят. Как я здесь выгляжу? Ну, вообще, как мой сын говорит, не в тему. Вот просто действительно. Мне вот я вышла, у меня такая боль была ужасная. Потому что я поняла, боже мой, а ведь эти дети почему такие? Да потому что они росли так. Понимаете, до них дела не было никому. Родители тут бизнесом своим занимались, да? И на самом деле им ставили мультик или еще что-то. Их все время развлекали чем-то. С ними глубокие беседы никто не вел, потому что родители не умеют это говорить. И поэтому детей обвинять в этом никак нельзя. И все, что можно, это в них вкладывать, вкладывать. Это такое огромное терпение должно быть и любовь, чтобы каким-то образом на них повлиять. А еще сначала я пришла, и их историк ходит на них, орет. Я думаю, боже мой, что он так на них орет? Потом я когда вышла, я поняла, это единственный способ. Он просто их пугает, и когда они раз, он уже может с ними общаться. Сначала думаю, что же это такое вообще? Было очень сегодня, ну просто вот, действительно у меня такое сегодня было чувство боли за будущее поколение. Огромная боль. Я даже не знаю вообще, как мы можем на это повлиять, но...

религия, путь выбирается сердцем, душой. Это на санскрите называется санатана дхарма. То есть дхарма – это долг и обязанность. Например, я муж в семье, это моя дхарма, обязанность. Я должен выполнять свою обязанность. Отца и мужа, все. Это... Или профессия тоже, дхарма называется. Я должен выполнять эту обязанность, работать. Но это упа-дхарма, временная обязанность. Согласны? А санатана означает вечная обязанность души служить Богу. Неважно, в какой вы религии, вы все служите Богу. Видите? Санатана дхарма. Даже когда меняете религию, она не меняется. Даже когда меняете семью, профессию, вы не меняете, потому что вы все равно служите где-то. Принцип служения не изменен. Это называется санатана дхарма. Атрибут именно души. Вот там и находится религия. Есть еще один ответ. Более практичный, не такой философский. Это можете отметить, если вы не слышали. У религии есть 4 опоры. Это написано в Бхагавата Пуране. Если этих опор нет, нет и религии. Первая опора религии – это аскетизм. То есть мы не требовательны к своему материальному существованию. Довольствуемся тем, что имеем. Здоровый образ жизни достаточно. Искусственно не расширяем наши потребности, аскетизм. Второе – милосердие. Вторая опора религии. То есть к себе нетребовательны, к другим внимательны. Милосердие, заботливы. Третья опора религии – чистота. Ну, в мыслях, в речи и поведении. И четвертая религия, опора религии – это честность. Все. Вот это и есть религия. Никаких других названий не описывают религию. Сейчас религию как конфессию почему-то. О конфессии говорят, о какой-то традиции почему-то говорят. Нет. Мы говорим о сути религии, не о традиции. Традиция, может быть, знаете сколько? Огромное количество. Что не человек, то традиция может быть. Что не семья, то традиция. Что не национальность, то традиция. А суть не меняется. Это аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Век Кали сейчас отсутствуют 3 ноги религии. Какая остается одна, как вы думаете? Правдивость. Если вы правдивы, вас можно перечислить к лигу святых сейчас уже. Если вы просто скажете «я грешник», и вы скажете про себя правду, вас скажут «хороший человек». Потому что вы честно говорите. Об этом говорит Иисус Христос, что блудницы и грешники ближе к Царству Божию, чем вы, фарисеи. Потому что они говорят о себе, как о грешниках. Они это говорят правду. А вы думаете, что вы праведники. Вы обманываете себя и других. Это ложь. Поэтому минимум честность. Бог один, нужно честно признать этот факт. Не прятаться за национальные какие-то атрибуты, за какие-то материальные представления или выгоды. Бог один означает, что между нами не должно быть конфликта и войн. Вот это практическое приложение заповеди «Бог один». Это первая библейская заповедь. Нельзя враждовать ни с кем. Нельзя противопоставлять свое мнение религии. Это греховно. Религии нельзя злоупотреблять. Иначе мы это теряем. Мы потеряем религию, это конец цивилизации. А потом потеряем все остальное. И семью, и общество, и все остальное. Сейчас общество становится обществом гомосексуалистов. Возможно, здесь, в Казахстане, вы еще не знаете об этом так хорошо. Но я был в Европе, я уже знаю об этом лучше, хорошо. Что общество становится цивилизованным обществом гомосексуалистов. Вот этот путь. И что еще? Чипы вживляются людям. Потому что они не могут выполнять свои обязанности сейчас хорошо. Без искусственного управления. Вот какое будущее ожидает нас. Без религии. Поэтому давайте вспомним основу всех религий. Бог один. Если вы говорите «Аллах», а я скажу «Кришна», не означает, что их два стало. Если вы солнце по-французски назовете «Ля Соле», а по-английски «Сан», не означает, что солнце раздвоилось. Часть ушло во Францию, часть в Америку подалось. Это придумали люди.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

совсем не знал. Он уходил, не сожалея, прощался вроде как шутя. И лес пред ним стоял немея, захлебываясь от дождя.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: тот путь, который человек должен найти, который приносит ему счастье, и который, благодаря которому он приносит всем остальным окружающим счастье и пользу. Карма называется такое понятие. Оно очень глубоко, это понятие, по своей сути. Мы пытаемся изучить, что же мы должны, для чего мы живем в этом мире. Многие люди задаются вопросом, для чего мы живем в этом мире. Пытаются найти ответ на этот вопрос, но это трудно получать. Нужно изучать это. Как, для чего мы это нужно? Какое же наше предназначение в этом мире? Что мы должны, какую лепту мы должны внести в общее дело? Чтобы мы, выполняя свою дхарму, выполняя, идя своим путем, принося пользу людям, своей семье принося пользу, мы и сами получаем удовлетворение и счастье от этого какое-то определенное. То есть человек самореализуется в этом случае. Поэтому это очень важный путь. И существуют определенные личности, в ведической культуре эти личности, они очень хорошо показаны в большинстве своем, которые были идеальными исполнителями дхармы своей. Идеальными просто. Один из таких людей был Юдхиштхира. Вы помните, был такой царь известный, да?
1: Юдхиштхира,
0: да. Он, вот дхарма для него это было просто очень важным в жизни. Он всегда следовал своей дхарме, всегда. Он никогда не уступал ни на йоту. И поэтому царство его процветало всегда и было очень благополучным. Однажды, когда Юдхиштхира переходил в пустыню, он приходил с своими братьями, жена его шла вместе с ним. Они приходили в пустыню. Они шли долго, и в этой пустыне и братья умерли у него, и жена у него там тоже умерла. И когда он уже перешел эту пустыню, к нему явился сам Индра, царь полубогов. Индра сказал ему: «Я хочу забрать тебя на небеса. Там уже жизнь, там вечная жизнь, там все, все прочее. Ты уже там свое отмучился, в пустыню ты перешел, я тебя хочу забрать с собой». Он сказал: «Но у меня, говорит, есть пес, я хочу, чтобы этот пес пошел со мной вместе». Индра удивился, сказал: «Ты что, как разве место на небесах псу? Я, говорит, не могу его взять с собой». Он говорит: «Тогда я не могу туда идти с тобой на небеса». Он говорит: «Я, говорит, не пойму тебя. Ты представляешь, я видел, как ты шел. Умерли твои братья в этой пустыне. Умерла твоя жена, на твоих руках умерла твоя жена. И ты, несмотря ни на что, ты шел вперед, через эту пустыню двигался к своей цели дальше. А тут какой-то пес рядом с тобой. И ты не можешь его оставить и пойти спокойненько на небеса со мной вместе. Объясни мне, почему это так происходит? Почему ты так не можешь это сделать? Ты непоследовательно поступаешь. Тут в одном случае ты прошел мимо, в другом случае ты...» Он говорит: «Они мертвы. Им уже ничем не поможешь. Поэтому я шел вперед дальше. Но я не могу пройти мимо того, кто нуждается в моей помощи и заботе. Он зависит от меня. И я должен выполнить свой долг перед ним». Пес, да, пес зависит от меня. Он должен выполнить долг перед ним свой. Я не могу бросить его. Я должен до конца помогать ему. Потому что если бросить, это хуже, чем убить человека. Это хуже, чем нарушить правила религии. Это самое страшное – бросить в беде нуждающегося. Таким образом, Юдхиштхира показал, что для него дхарма его, забота о своих подданных, даже о таких ничтожных, как собака, которая, в принципе, прошла с ним весь путь, она для него оказалась очень важным. И он свою дхарму и свой путь выполнял до конца. И даже сияющий соблазн бессмертия, который мог дать его приход на небеса, не смог его поколебать, его веры в этом. Он не свернул своего пути, он продолжил его. Поэтому он остается для нас, Юдхиштхира, как образец. Человек, который следует своим путем, своей дхармой, выполняющий свою дхарму.

Почему здесь стоит очередь? Полубоги с райских планет в очереди стоят, получить тела людей. Потому что эта форма жизни из 8 миллионов 400 тысяч самая ценная считается человеческая. Очень ценная, получить ее очень ценно. Мы, на самом деле, мы все отстояли в этой очереди. Мы очень долго стояли в этой очереди. Вот мы достоялись. Вот мы получили человеческую форму жизни. И что мы теперь с ней делаем? Посмотрите, как бездарно люди растрачивают эту ценную жизнь. Ценность в том, что только с человеческой формы жизни можно уйти в духовный мир. Больше никак. Ни с тел полубогов, ни тело Брамы, даже можно Браму и тело Брамы иметь, и не уйдет в духовный мир. Браме придется родиться человеком, прожить человеческую форму жизни по достоинству, развить в себе все качества духовного человека, и отсюда уйти в духовный мир. В другой форму жизни духовный мир не уходит. Обязательно нужно стать человеком. Поэтому очередь стоит. Полубоги это знают. Поэтому завидуют все, что мы здесь люди как бы в человеческих телах и занимаемся ерундой. Они плачут, там, вы что вы делаете вообще? Вы так стояли в этой очереди. И вот оно пришло в ваше время, и вы так бездарно растрачиваете. Так они смотрят на людей, на мирян. Но когда мы занимаемся духовной практикой, эти же полубоги, это же очередь, все нам благословения дают. Все ангелы, все хранители, все приходят в этот мир, защищают нас, устраивают так, что мы будем духовно расти. Если они видят, что мы правильно распоряжаемся жизнью, все благословения к нам придут. Тогда мы достигнем совершенства, уйдем в духовный мир. Но если мы не пользуемся этой формой жизни, они не дают благословения, тогда приходят другие существа, и они нам мешают, они нам палки в колеса суют, посылают нам всякие соблазны, мы теряем время, туда, вот тебе то, вот тебе это. В этом ценность, по этому очередь там. Что подразумевает? Вы пройдете солнечным путем, дойдете там до полубога, станете полубогом. Да, и даже до Брамы дойдете. И уже Брамой станете, уже Брама высшее живое существо. И потом вернетесь опять на землю, чтобы развить себе качество, которое Брама не может развить в себе. Теперь Брама не может, сложно развить качество. То есть чем выше уровень, тем больше шансов обусловиться. Соблазнов очень много. Мы даже себе представить не можем, какое счастье, блаженство испытывает Брама. То есть ему там не до любви божественной. Там столько всего, и он говорит, я успею это еще сделать. Но потом душа возвращается обратно туда, получает тело человека, развивается, начинает старт в духовный мир. Она пролетает все эти оболочки, когда выходит из тела человеческого, пролетает все оболочки райских планет, низших планет райских, средних райских планет, там уровень Брамы проходит. Даже иногда она может стать Брамой на время, просто еще раз убедиться, что мне это не надо. Просто может какое-то время поправить там один день Брамы, просто душа. Потом она продолжает дальше. Это просто как бы промежуточный этап. Она продолжает дальше, она выходит за пределы Анды, то есть за пределы Вселенной, попадает в Брамаджьоти или в эту нирвану, к которой стремятся буддисты, Браман вот этот, попадает. И там она не должна останавливаться. Если она хоть немножко остановится, если ей там понравится, все, она вернется обратно. Да, поэтому она там проходит его. На этом пути в Брамаджьоти она встретит Господа Шиву, душа. Ну, не сразу Шиву, сначала Ганеш встретится там, Дурга. Супруга сначала Господа Шивы встретится, не материальная, а духовная. Она встретится, скажет, что ты куда-то собрался, да уже. Ты Махамайя, друзья. И надо пройти там испытание, уйти от этого, выразить почтение там и дальше продолжать путь. Только не встретится, скажет, нереально тебе войти в духовный мир, потому что духовный мир охраняется моим отцом, Господом Шива, Сада Шива, изначально Шива. Не это Шива, который здесь. И все, и великая удача будет, если там будут преданные в это время рядом. Если будут преданные рядом в это время, там, в Брамаджьоти, они будут харинамы идти, духовному миру, материальному миру будут харинамы пить. И мимо Брамаджьоти, если будут проходить в это время, тогда повезет очень сильно. Потому что Шива, когда слышит харинаму, он сразу забывает, просто начинает танцевать. Начинает танцевать харинами, то есть он не может равнодушно смотреть на нее. И когда он начинает танцевать, в это время душа может проскользнуть. И уже войти в духовный мир, на планеты Вайкунхи. Но это еще не конечная цель. Планеты Вайкунхи это тоже еще не обитель. Как бы все, это уже духовный мир, все, можно уже все забыть, что вы в материальный мир уже не попадете. Смотря какие вы отношения с Богом строите. То есть, какие вы отношения с Богом строите. Слуги, нейтральные, или слуги, там, или дружбы, или супружеские, дружеские, там, какие-то родительские. Строить и там, если там слуги, то на Вайкунхе там можно остаться, служить там на Райне, все, вечная жизнь, духовный мир. Там разные планеты есть, есть планеты Иисуса Христа там в духовном мире. И потом, когда душа уже поймет, что даже там она может до конца просто, она захочет Кришны, что Кришна выше этого всего стоит, выше планеты.

Эпоха, в которой мы живем, характеризуется еще тем, что у нас нет чистых ванн. То есть вот чистых режимов вот этих четырех в современном мире нет. Каждый из нас представляет собой конгломерат. Понимаете, наша психика работает в рассогласованном режиме. Это проявляется в том, что каждый из нас может проявлять одновременно несколько варн. Вот если кто-то сейчас не прилагал к себе то, что я говорил, заметили, наверное, что я вот, например, и учить люблю, да, и защищать люблю. А я люблю, например, и торговать могу, и мастерить могу, да, то есть я одновременно и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И с одной стороны, кажется, вот классно, да, универсал какой, все может. И сам и выучит, и научит, и все, и защитит, все сам сделает. На самом деле это не так. Дело в том, что мы действительно представляем собой сейчас смесь вот этих качеств, но это означает, ни одна из них не реализуется у нас до конца. Понимаете? То есть опять мы приходим к тому, что глубины нет. Нет. Глубины отношений нет, глубины постижения нет. Есть очень поверхностная жизнь. И это то, что не приводит к удовлетворению. И что делать в этом случае? В этом случае нужно определить, какая варна доминирует. Самый простой способ определить это пройти консультацию астролога, по крайней мере, ведического астролога. Я не знаю, есть ли в западной астрологии все эти вещи, не могу сказать. Но в ведической астрологии точно есть. Это чисто математический расчет. Просто должен быть квалифицированный специалист, который его проведет. И он скажет, что в вашей природе проявлено такое-то, такая-то варна, такая-такая, доминирует вот это. И вот доминирующая варна, то есть доминирующий режим психики, его и нужно развивать. Вот, если же нет возможности пройти консультацию астролога, тогда лучше всего подойти к родителям и спросить, опишите мне, как я проводил свое детство, в чем любил играть, какие роли занимал в играх, чем больше всего увлекался. Ну, то, с чего я начал лекцию. Потому что ребенок в детстве проявляет естественным образом доминирующую варну. Даже если она у него смешанная, а у всех сейчас смешанная. Но доминирующая все равно будет проявляться ярче всех. Если он всех строил по подоконникам, это к шапке. Хотя он при этом, бизнесмен, предположим, хороший, деньгами умеет обращаться. И молотком тоже может стучать по делу. Знаете, но он не должен быть забивать гвозди, это не его дело, он должен руководить тем, кто гвозди забивает. Потому что у него доминирующая варна такая. Понятная идея? То есть самый надежный вариант в данном случае это просто спросить родителей. Потому что мы сами не помним, кто. В детстве сложно понять, у нас просто кусками выдергиваем какие-то яркие вещи, но вот тренд, растянутый во времени, понимание того, кто мы были. Это могут сказать нам наши родители. Те, кто с нами гуляли, смотрели за нами, как мы играем в песочнице. Мы же в этот момент были погружены в игру, то есть мы себя не оценивали. Вот, а родители оценивали нас со стороны.

И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно? Ты... Я говорю, конечно, как же. Ну так вот, говорит, ты ешь без аппетита в старости. А с опаской переварится ли вообще? Ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все перевариваешь, верно же? Ну, конечно, говорю. Все же интересно попробовать. Говорит, нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое. Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь меня же это ждет вообще. Я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. То есть, ну, такова жизнь. Вот. И уже в старом теле семейная жизнь – это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди. Не порть мне внука. Не вмешивайся. Без тебя знаю. Сколько можно вообще? Отцы и дети, вот она проблема. Потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают. Я-то уже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому, говорится, 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. А? Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут переходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать. Вы же старше все-таки в конце концов. Но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приводит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь – это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым. И любящим. Вот это мы говорим, это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете? Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться.